0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: Шлюха, не хочу, хапа,
1: Ты кто?
0: Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, не хочу, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать хочу.
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну конечно всегда. Ты же великий не хочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким нехочухой.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше и не хочуха!
2: Не хочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий не хочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим не хочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать не хочухой.
2: А как он исчез?
3: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.

0: Привет, пацан. Ну как, закурить найдется?
1: Нет, я не курю.
2: Ну, тогда давай бутерброд.
1: Я не могу, я не завтракал, а у меня контрольная по математике.
0: Ха, будет тебе сейчас математика. Вот ай. Тебе, если с первого раза не понимаешь.
1: Отдай бутерброд, ой, не бейся. Ау.
2: Так,
1: ай, колено.
2: Что тут в рюкзачке? Ничего.
0: Ничего? А вот тебе за это. Вот тебе.
1: Нет, не трогай.
0: Вот тебе, вот тебе.
1: Ай-яй, колено. Ай-яй-яй. Перестань.
3: Хорошо еще.
1: Ау.
3: Что бутерброд вкусный, а то бы больше получил. Все, братан, пошли.
0: Мне оставь.
4: Что случилось?
1: Ай, колено! На меня хулиганы напали. Ой-ой-ой-ой! Бутерброд отобрали. Ой, как больно. Ой, идти не могу.
4: Да? Совсем не можешь? А как же контрольная? Опоздаешь.
1: Ты помоги мне.
4: Не могу, дружище. Мне некогда. Я не могу опаздывать. Скоро звонок, а мне еще бутерброд доесть надо.
1: А с чем у тебя бутерброд?
4: Да с колбасой. С чем еще? Ну пока, все, убегаю.

0: Не плачь, я помогу тебе. На, вот выпей кока-колы, успокойся. Вот, у меня есть бутерброд, на, поешь.
1: Спасибо.
0: А тебя как зовут?
1: Вова.
0: А ты в каком классе учишься?
1: В 6Б.
0: Давай, я помогу тебе дойти.
1: Уже звонок был, уже урок начался. Я боюсь, у нас контрольная по математике.
0: Не бойся, я все учителю объясню.
2: О, наконец-то Петренко явился. И не один, а с телохранителем.
0: Извините, что мы опоздали, но на Вову напали хулиганы. Они избили его и отобрали бутерброд.
2: Ну, это меняет дело. Проходи, Вова, садись.
0: Вы с ним, пожалуйста, не очень строго. Вова перенес такой стресс. Вы же знаете, как ранимы дети в этом возрасте.
2: Да-да, я понимаю. Не беспокойтесь, юноша.
1: Постой! А кто ты? Я даже имени твоего не знаю.
0: Да ни к чему это.
1: Ну все-таки.
0: Ну ладно, зовите меня просто Милосердный Самарянин.
3: Сьогодні нам дуже хочеться познайомити вас із нашими новими друзями. Двома новими персонажами – братиком і сестричкою – Ілюшею і Танюшею. Їх створила автор Олена Чепілка. Її оповідання вам уже знайомі зі сторінок нашого журналу «Стежинка». Нова книга Олени Чепілки називається «Двайняшки». Сподіваємося, вам сподобаються пригоди Ілюші і Танюші. Отже, розсаджуйтесь зручніше і уважно слухайте. Ми починаємо.
4: В одном маленьком уютном городке жили в небольшом домике мама и папа. Они были еще совсем молодыми и очень мечтали, что однажды у них появится малыш. Мама хотела иметь девочку, ведь ей можно пошить такие красивые кружевные платьица, заплести косички с яркими бантиками и заколочками, совсем как куклам, которыми мама любила играть в детстве. С дочкой было бы веселее готовить на кухне обед и даже ходить в магазин. Она бы помогала маме наводить в доме порядок и ухаживать за цветочками в саду.
3: «Ах, как чудесно иметь дочку!»
4: Тайком от всех думала мама. А папа хотел, чтобы у них был сын. С мальчиком он мог бы вместе ремонтировать свой автомобиль, ходить летом на рыбалку, а зимой лепить во дворе снеговика. Папа научил бы сына кататься на лыжах и играть в футбол так же хорошо, как когда-то он в детстве. А главное, мальчик смог бы стать проповедником, когда вырастет, конечно, или даже миссионером.
5: «Да, как здорово иметь сына!»
4: — тайком от всех думал папа. И вот однажды, ранней весной, мечты мамы и папы исполнились. Только произошло настоящее чудо. В их семье появилось сразу два малыша – мальчик и девочка, двойняшки. Как были счастливы мама и папа! Мальчика назвали Илюшей, а девочку – Танюшей. Братик был старше сестренки на целых 5 минут, поэтому, наверное, был немного выше и крупнее своей сестренки. Но у обоих были смешные курносые носики, малюсенькие пухленькие губки и синие, как весеннее небо, глазки. Мама и папа благодарили Господа за своих детей и дружно за ними ухаживали. Много времени и сил нужно отдавать малышам, а особенно двойняшкам. Часто по ночам мама и папа не досыпали. Они очень беспокоились, когда их детки болели, и делали все, чтобы они были здоровыми и счастливыми детьми. Так прошли несколько лет в небольшом домике в маленьком городке. Илюше и Танюше совсем недавно исполнилось 6 лет, и они себя считают совсем взрослыми. Да, их теперь и правда не узнать. Танюшка бегает по дому в красивом кружевном платьице, которое пошила ей мама. В ее светлых, смешных косичках красуются яркие бантики и заколочки. Она послушная, спокойная и очень аккуратная девочка. А Илюшка совсем другой. Целыми днями он занят самыми невероятными делами. То он мастерит из камушков дорогу для своих машинок во дворе, то тайком ремонтирует мамины утюги, то помогает папе наводить порядок в гараже, где полно всяких интересных гвоздиков, болтиков, молоточков, разных железочек. Они нравятся Илюшке больше всех других игрушек, поэтому он часто использует их в своих играх. От этого его штанишки часто испачканы в мазуте, а на рубашечках порой не хватает пуговичек, на коленках красуются яркие синяки. Но это ничего, ведь он же мальчик. Папа тоже очень рад, что у него такой непоседливый и любознательный сынишка. Илюша и Танюша всегда и везде были вместе. Каждый день приносил им множество забавных приключений. Об этом мы и хотим вам рассказать.

0: Женя, ты уже сделал уроки?
1: Нет, я не хочу.
0: А в комнате убрал?
1: Не хочу.
0: Иди кушать суп.
1: Ну не хочу я.
0: Что это за фокусы такие? Сколько я тебе говорила, что нельзя так постоянно говорить «не хочу».
1: Почему это нельзя?
0: Потому что станешь нехочухой.
1: Ну что? А я хочу стать нехочухой.

0: только не хочу, хапа-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па Я? Как кто? Не хочуха.
1: Это тот, про которого мама говорила?
0: Ну да, тот.
1: Ух ты, а откуда ты взялся? И что ты здесь делаешь?
0: Ну как откуда? Ну ты ж сам захотел стать нехочухой. Вот я и пришел тебе помочь.
1: Классно, а что это такое, быть нехочухой?
0: Ну, это когда ты на все будешь говорить «не хочу», а тебя все будут слушать и не будут больше приставать с просьбами.
1: Это значит, если мама скажет «собери игрушки», а я скажу «не хочу», то она не будет меня больше просить?
0: Ну, конечно, не будет. Мало того, она сама будет тебя хвалить за это.
1: Хвалить? И ругать не будет?
0: Не, не будет, конечно.
1: Вот это да! А давай я скорее хочу стать нехочухой!
0: Экель, мекель, брюха, стань как нехочуха! Ну что, как ты себя чувствуешь?
1: Классно!
0: Попробуем!
1: Чё?
0: Ну как чё? Ты ведь теперь у нас великий нехочуха!
1: А, да, давай!
2: Женя, тебе нужно выпить лекарство!
0: Не хочу!
2: Правильно, зачем оно тебе, хороший мальчик? А уроки ты сделал?
1: Нет, я не хочу!
2: Конечно, молодец!
1: Вот это да! Ой, нехочуха, а теперь у меня начнется новая классная жизнь!
0: Начнется!
3: Привет, Таня! Нет, я сегодня не хочу никуда идти. Да, пока. Представляешь, эта девчонка мне уже ну так надоела. Она постоянно меня приглашает в воскресную школу. А я туда ну так не хочу идти. А теперь я ей говорю, не хочу. Она, правильно, Веревочкин, не ходи туда, лучше в футбол иди играть.
0: То-то. Так что, идем играть в футбол?
3: Не хочу.
1: Ой, а чего это я сказал не хочу? Футбол-то я...
0: Ну ты же не хочуха, ты же теперь все не хочешь.
1: Как все? Вот футбол же я играть
0: Вот видишь. Ты не можешь сказать «хочу».
1: Не могу. Чего ты смеешься? Что, теперь так всегда будет?
0: Ну, конечно, всегда. Ты же великий нехочуха.
2: Женя, будешь есть торт?
1: Да, не хочу. Ну и что, что я говорю не хочу? А я все равно пойду есть торт. Где торт? Мама, где торт?
2: Какой торт?
1: Как какой? Ты же говорила про торт только что.
2: Нет никакого торта. Ты, наверное, что-то перепутал.
1: Нет, я не хочу быть таким, не хочу.
2: Так что, торт идешь есть?
1: Да! Ой, пропала! Ура! Я больше не нехочуха!
2: Нехочуха?
1: Да, мам, ко мне приходил настоящий нехочуха!
2: Вот видишь, я же тебя предупреждала.
1: Да, мама, теперь я понимаю, что не очень-то хорошо быть великим нехочухой.
2: А что ты сделала, что он появился?
1: Я, по-моему, сказал, что я хочу стать нехочухой.
2: А как он исчез?
1: Тоже сказал, что не хочу быть нехочухой.
2: Вот видишь, Женя, как важно, что мы говорим.
1: Вижу.
2: Так что помни, что все, что ты говоришь, имеет большое значение.
1: Да, мама, теперь я буду помнить это всегда.